Затем замлявает порог. Укажеме раница. Извы на поврах задеру. А садяй на плицах.